Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю,

Моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь